0: Я ставил на то, что наши пожалуйста, наши, но ведь нас искушение исполнится.
1: Я бы твои царство и силы, слава Отца и силы Святого Духа.

Thank you.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Держителю души истины, и жизнь вся исполняется, кровище благих и жизнеподателю. Приди, селесивные, очистины от всякие скверные, спаси, блажи душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыку, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставит нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услышу, Господи, правду мою, вонми моленью моему. Внуши молитву мою, не восставлюсь, и выход лица Твоего, судьба моя, изыдет. Отче мой, да видит, правоты, искусилось сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня, и не вредится мне неправда. Я когда не возглаголю за уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши ступы моя, по стезях Твоих, да не подвижется ступы моя, аз возвах, яко услышал меня, Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои, удиви милости Твоя, спасаю, уповающий на Тебя, противе чисто десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеница ока в крови крылу Твоей, покрыши мя, от лица нечестивых и страшных мя, порази мою душу мою, держаши тук свой затворишь, устави глаголыша гордыню, изгоняющие мы ныне водошами, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяшь мя, яко лев готов на ловки коскими, набитая в тайнах, воскреси, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое, трак руки Твои, я, Господи, от малых от земли, раздели в животе их, из окровенных Твоих, исполнися чрева их, насытившихся сынов, оставишь останки младенцем своим, аж правда явлюсь лицу Твоему, насыщуся, нигда видимся славе Твоей. Тебе, Господи, возлюбив душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, не посажусь вовек, ниже да посмеют меня врази мои, ибо все терпящие Тебя не посадятся, да посадятся беззаконующие в отче. Пути Твои, Господи, скажи мне, сидям Твоим научи меня, наставим на истину Твою и научи меня, как Ты есть Бог, спас мой, и Тебе терпех венец в день, поменьши доты Твои, Господи, и милость Твоя, як от века суть грехивности моя, и неведение моего не помяни по милости Твоей, помяни меня Ты ради благости Твоей, я, Господи, благ и прав Господь, всего ради закона положи согрешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кротко путем своим, все пути я, Господи, милости и истина, взыскающим завета Его, и сведения Его ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много есть,

Если человек, боясь Господа, законоположит ему на пути, и Божий изволит душа его во благих водворится, и семя его наследит землю, держава Господь, боящийся его, и завет его явит им, очи мои выну ко Господу, яко той исторн от сетено земли, призрена мя, помилуй мя, яко один народ и нищий есть ма, скорби сердца моего умножившася, от нужд моих изведи мя, вишь смирение мое, и труд мой, и остави все грехи мои, вишь враги мои, яко умножишься, и ненавидение неправедного возненавидишь мя, сохрани душу мою и избави меня, и посажусь я, куповах на тебя, не злоби и праве прилепляхуся мне, яко потерпев тебя, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омы меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мной есть вину Тебе, единому согрешив, лукаво пред Тобою сотворив, яко да оправдишься во славе всех Твоих, и победишь, и никогда судить идти, сева беззаконие зачат есим, и во грехе родимая Матья моя, сева истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоя, явил мне сие, припиши мне сопом очищуся, помыши мне паче снегу, убилюся с духом моему, дайся радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отвратились от Твоих от грех моих, и все беззаконие мое очисти, сердце чисто, содержи во мне Божий, дух праведный его отрови моей, не отвежи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго нет имеет меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владыщим, утверди меня ночью беззаконным путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови. Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык на правде Твоей. Господи, усти мои отверзишь, и уста мои возвесят хвалу Твою. Я каче бы восхотел тебе жертву, дал бы хубу, че сожжение не благоволишь, жертва Богу буду сокрушен. Сердце сокрушенное, смиря дом не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и насадишься стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды возношения, и все сожигаемые тогда возложат на алтарь за тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мученик Твой, Господи, Емелиан, во страдании Своим венец приятный, тленную Тебе, Бога нашего. И имей, Бог, крепость Твою, мучителя не сложи. Сокруши и демонов немощные одежду святого молитвами, спаси души наша, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинное, возвратишь на плод живота. Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолов, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же иси на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь на днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави.

0: Аминь. Божественную ревностью распалаем огня сослужащего, не устрашился идти, но вошед небоязненно волею, возгнешающим огнем, все сожегся, и владыце, яко жертву принесутся иси, мученичи славнее, миляне Христа Бога моли, даровать нам велию милость. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час на небеси и на земли, поклоняемый, славимый, Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблаготробнее, иже праведно любя и грешно милуя, иже вся зови ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими, и наше счастье и молитвы, и исправь же вот наших заповедям Твоим, душу нашу освети, телеса очисти, помышления, исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, облачением их, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры, и в разум преступные Твои славы, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Бога Словорошу, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейшую Владыку, благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителя, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святый Душа, едино Божество, едина сила, помилуй мя грешного и между веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Придите поклониться Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, силе Твое суди меня. Боже, услыши молитву мою, ношу глаголы уст моих. Я хочу ждать восставшим на меня крепце, доскаши душу мою. И не предложишь Бога пред собой, всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отрати зла врагом моим, истину Твоей потреби их. Волю пожру Тебе, славимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали звал Мессии. И на враги мои возре ухо мое, души Божию молитву мою. И не презри моления моего вон миме, и услыши мя, о скорбе печали в моею, и спятовся от глаза вражия, и осужение грешнича, яко уклониша на мя беззаконие, и во гневе враждовах вами сердце мое смятеся во мне, и боясь смерти нападе на мя, страх и трепет прийде на мя, и погреметь моя рев, туда смертвили я, как голубини, и полечу, и почию, все удалися, бегая, и удалися в пустыне, чаю Бога спасающего мя, от малодушия и от бури потопи, Господи, раздели языки их, яко видя беззаконие, пререкание в ограде днем и ночью, обыди ты по стенам его беззаконие, и труд посреди его и неправда, и не скудет стогни его лихвая лесь, я каче бы враг поносил мне, претерпел бы хубо, я еще бы ненавидя мя, на мя велеречил, укрыл бы себя от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, ты же глупо наслаждался, си со мной обращен, домом Божьим ходихом, единомышлением, да прийди же смерть на ней, да снизу два отживи, я колокался в жилищах их посреди их, а с Богу возвах и Господь услыша мя, вечер же за утро и полудни повем, и возвещу и услышит глаз мой, избавит миром душу мою, от приближающейся в ней, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я свои прежде век, не сбудим изменения, яко не боящийся Бога, простри руку свою на воздаяние, оскверниша завета горы, зенишися от гнева лица Его, и приближившись сердца их, помягнешь словеса их, паче и лея, и даст устрелы возвезде на Господа печаль Твою, и той Тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не зайдешь, и я студенец истления, мужи кровей и льсти не преполовят дней своих, а же, Господи, уповая на Тебя, живи в помощи Вышнего, крови Бога Небесного во дворице, речет Господи ви, заступник мой, си прибежище мое, Бог мой, и уповая на Него, я готов избавить от сети ловчие, и ослови сей мятежных лишьма своим, осените, подвели его надеющийся, оружием обудите истина его, не боящийся от страха ночного, от стрелы летящего дня, отвечивая тьме приходящая, от срящая беса полуденного, падет от страны твоя тысяча тьма, одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче чимы твоим осмотришь, и воздаяние грешников пузришь, яко ты, Господи, бывание мое, вышнего положилось прибежище твое, не приедет тебе зло, рано не приближится телеси твоему, как ангелам своим заповеси тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмет тебя, да никогда приткнешь руками ногу твою, на спида Василиска наступишь, и поперечь льва и змея, яко на мя упова и избавлю, и покрою, и яко познай имя мое, воззовет ко мне и слышу его, сниму есть в скорби, изму его и прославлю его, долготой дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мученик Твой, Господи, Емельян, во страдании Своем венец прият. Нетленное Тебе, Бога нашего, имей по крепость Твою, мучителей не зложи. Сокруши демонов немощные, дерзости Того молитвами. Спаси душу наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же о Тебе рожившегося моли, Богородица Деву, много бы может моление матерне по благосердию, владыке, не презв грешных мольбы все чистая, яко милость и феси спаси моги, и же страдати о нас изволивай. Скоро да предварят наши труды Твои, Господи, яко обнищахом взяло. Помози нам, Боже, спаси нас, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жеси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный, дашь нам пнесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди на свое искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Божественную ревностью распалаем огнем сослужащего, не устрашился Иси, но вошед небоязненно волею, возгнешающим огнем все сожжегся, и владыца яко жертва принеслся Иси. Мученичи славные миляне, Христа Бога моли, даровати нам велию милость. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небеси и на земли, поклоняемый, славимый, Христе Боже, долготерпеливый, много милости Тебе, много благоутробнее, и же праведно любя, и грешно милуя, и же вся зови ко спасению, обещание ради будущих благ сам Господи прими, и наша в час всей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу освети, телеса очисти, помышления, исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы дополчением их, соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твои славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без искления Бога Слова Рожшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыку благословим.
2: Пресвятейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже Господи, силы сия твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладное милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, ниспослава на спасение рода нашего, и честным Его Христом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы сам Владыка человека любче, прими нас грешных благодарственной сия и молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите насыщущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему, плоти наша, не клони сердец наших, словеса или помышления лукавстве, но любовью Твоей возьми душа наша, до Тебе всегда взирающая, и еже у Тебя светом наставляемый Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу, Своим народом Твоим Сыном и всесвятым и благим, и же зрящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

хлеба или множие по трием, и по части един да

когда молчат, не повелися бы им глаголати, но повиновайтесь, всяко же и закон глаголит. Хай сели час

веков небесный, Тотцы же небесные, и якоже облекохомся во образ перстного, да облечемся во образ небесного, сие же глаголю братья, якой плоти кровь,

word would live. Подобает бы тленному всего облечься в нетление, и медленному всего облечься в бессмертие, и даже тленное сие облечется в нетление.

Вече Господь, ко пришедшим к Нему иудеям, аз есть хлеб животный, отцы ваши едоши ману в пустыне и умрожи, сей есть хлеб, сходясь с небесе, даще кто от него яст, не умре. Аз есть хлеб животный, и жеше без небесе, аще кто снесть от хлеба.

Svakoj mnogo stavi i mudrosti i obogati, vojni se zaštitnike Hrista našega, zapovijek ih utvrdi, krijepoj duha im spasli, od smjerti rane pljenjenja sahrani, тишины крова и вознание сущие в дома веди, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, смятение печали сущим, надежду благую и утешение подашь, всем же возьми сия убиенным и от раны болезни начавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори, исполни нас яростью веры, надежды и любви, восстай паки во всех странах, святые Руси, мир и единомыслие, друг по другу любовь обнови в людях твоих, якобы едини в усты, едини в сердце, мы исповедуемся тебе, единому Богу, Троице славимому, ты бы и сила искупления и победа, и спасение уповающим на тебя, и тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,

вождей воинов на поле брали за веру, и отечество живот свой положивших, и всех здесь ныне нами поминаемых, и всех от века почивших

Ходящий чоловіч, тіло владище, страхом приступи до нього лишися. Огонь боїсь божественно жипіє, кров по общенню. Первый примирите тебя в печали, чем та же дерзая таинство на брашно яшт. Прежде причастия страшной жертвы жаторящего тела владычня, сим помолись образом сотрепетом. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источник жизни бессмертия, все твари видимые и невидимые содетелю, безначальный голоса со пресносущной Сыне, и со безначальным премноги ради благости в последние дни в плоти болтися, распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови растлевшее грехом естество наше, сам бессмертным Царю приимимое грешное покаяние, и преклонимка Твоя мне, и услыша глагола моя, согрешив по Господи, согрешив на небо пред Тобою, и не из достойного зрения на высоту славы Твоя, прогнев бы Твою благость Твоя заповеди, приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивши и долготерпелив же многомилостив, не предалось имя погибнути со беззаконием моим и моего, всячески ожидая обращения. Ты вырекалась и человеколюбче пророком Твоим, я, как хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живы быть ему. Не хочешь же, владыка, создание Твоей руку погубите, не же благоволишь о погибели человечества, но хочешь же всем спастись и в разум истины прийти. Тем же я, сочи, недостоин, если не висей земли. Если я при временной жизни сего себе повину в греху и слосем по работе, и Твой оскорнив образ на творение создания Твое, быв нечаевая своего спасения каяны, на Твое же безмерное благоутробие, держа прихожду, прими, убо меня, человеку любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира немощи человеческой исцеляй, труждающиеся обремененных к себе призывай и покаивай, не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверны, плоти и духа, научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, и я когда чистым сведением совести моей, я святынь Твоей часть приемля, соединюсь к святому телу Твоему и крови, и имейте Тебе во мне живущее, пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, и да не судный будет причастие пречистых и же зрящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе и же телом, те же недостойни тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего языка, и не сожденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якуда и аз со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ. Я же уготовился любящим Тебя, Господи, в них же препрославлен сего веки. Аминь. Господи Божий мой, веми конец достойный же доволен, дабы кровь нидеши храма души моей, я за неже весь поступался есть, и не имаше во мне место достойно. Еже главу подклоните, но я, кажется, со ты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирение моему. И яко же восприялась и вертепи, и в яствах бессловесных возлищи, сиса восприми, и в яствах бессловесных моей души.

и воскверненное мое тело в нити, як уже не удостоилось в нити, и свечеряди со грешники в дому Симона прокаженного, так и взмоли в нити в дому смиренной моей души, прокаженное и грешное, як уже не отринулось и подобно мне блудницу, и грешную, пришедшую, и прикоснувшуюся тебе сицу, умилосердися и мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не возвышался и скверный я в усы нечистым, целующих тебя ниже моих возвышайся, сквенших он в усы нечистых, ниже местных моих и нечистых у стен, и скверного нечистившего моего языка надо будет мне уголь пресвятаго твоего тела, и честные твоей крови в освящение, просвещение, здравие, смирение моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действия, во отгнание и возбранение злака моего и лукавого обычая, в обещании страстей, снабдения, заповеди Твоих, приложение Божественное Твое, благодати Твоего Царства и присвоения, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на незреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего, от мысли лонга волка звера уловлен, буду тем же молюсь о Тебе, яко един Сын, Свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, черевеса и утробы всего мя обнови, и в корени страх Твоего детей моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь мне помощник и заступник, оголяя в мире живот мой, сподобляя мне, еди суть Тебе предстояние, со святыми Твоими молитвами, моленьями, пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей, пречистой силы всех святых, от века Тебе благоугодивших, аминь, и нечистый, нетленный Господи, да незреченно милый человека, любя наше все восприемы смышления, от чистых и девственных кровей паче и сосоросшая Тя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущего Христе Иисусе, премудрости Божия, и мире, и силу Твоим восприятием, жатворящее спасительное страдание восприемы, крест Божий, копия смерти, мертвимая душа длена, страсти телесные, погребением Твоим адово пленивое царствие, погребимое благими помыслы лукавое советования, и лукав Свят Духе разори тридневным Твоим оживоносным воскресением, падшего правоца восставив и восставив грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая преславным Твоим вознесением, плоское обоживое восприятие, я сидеть с ним отца сидением бочты, с подобием причастием святых Твоих таинственную часть спасаем и получите, с нитем утешителя Твоего Духа сосуды честно священные Твои ученики соделовые, приятелище, и мне покажи такое пришествие, хотя паки прийти судите вселенней правды, благоволи мне усредствия на области, судию Создателя моего за всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю, воспевайте с изначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Божий наш, иди не имей власть человеком оставлять грехи, яко благо человека любят, прежде мое все ведение и неведение, прегрешение с подобием неосужденно, причаститеся, божественных и преславных и пречистых, жатрящих, твоих тайн не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но в очищение и освящение, обращение будущего живота и царствия, в стену и помощь возражения сопротивных по истреблению многих моих согрешений, ты, боюсь Бог, в милости и щедроты человеколюбия, и тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно причащайся, прочистка Твоего тела, честной Твоей крови, и повинен есть Иисус Тебе, и яму пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но насчет рода Твоя дерзаю, прихожу к Тебе легшему, яды и мою плоть, и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем, умилосердись, оба Господи, и необличимо грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцеление и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и восвящение души и тела, в отгнание всякого мечтания, и лукавого деяния, действия дьявольского, мысли не во всех моих действия, могу в дерзновение и любовь яже к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетеля и совершенство во исполнение заповедей, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и в ответ благоприятие на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение, от скверных усил, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненно прими моление, Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дашь мне дерзновенно глаголы, я же хочу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подопает говорить о
паче блудницы, я же уведи, где обитаешь, мира купивши, прииди, дерзнуся помазати твои нози Бога моего, владыки Христа моего, як же он не отринулся, пришедшего от сердца, ниже меня возвышайся в слове, твои же ми подашь нози держать и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзнуся помазати, омыми слезами моими, очистими ими слове, остави прегрешение мое и причинение ми подашь весь зол множество, весь иструка моя, и язва зриша моя, но и веру весе, подозволение зриши, и воздыхание слышишь, и не таится тебе, Боже мой, Творче мой, Избавитель мой. Аминь.

чистое тело Твое, я самая честная кровь Твоя, молюсь Его Тебе, помилуй меня и прости это решение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же верением и неверением. И сплодой меня не осужденно почтить тебя при чистых твоих таинств, восставление грехов и жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайны, вместе не буду причастниками прими, не по врагам Твоим тайну повем, не лобзанием Тебе дам я к Иуда, но я к разбойник исповедую Тебя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но исцеление души и тела. Причащаются только те, кто был на исповеди и получил благословение от духовника.

Отцу и Сыну и Святому Духу, и не приди.

Благодарюся, Господи, Боже мой, яко не одринул меся грешного. Молочником и биде святым Твоим сподобилось, и благодарю Тебя, камень недостойного. Пришли сидеться при чистых Твоих и небесных даров сподобилось, и но, Владыка, человека любче нас, ради умира жив воскресы, даровав нам страшное сия, и же отвлечь таинство во благодеяние освящения души телес наших, даже бы детим мне воцеление души же тела в отгнание всякого, сопротивного в просвещение, очую сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непосредную, да Бог не лицемерну, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего Царства и присвоение, да во святыне Твое теме сохраняю Твою благодать, поминаю всегда не к тому себе живу, но Тебе нашему, Владыце, Благодетелю, и так усего жития ишет в надежде живота вечного, в пресносущностях стигну покой, держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость, зрячих Твоего лица доброту неизреченную, Ты посисься на желание, неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тя поесть и тварь во веки, аминь. Владыку Христе Божий, среди веков и соцедетелю всех, благодарю Тебя всех яжами и сих ходов благих, и об причащении причистых, и ждрящих Твоих таинств. Молю, уботя блажи, человека любче, сохрани под кровом Твоим и все некрылу Твоею, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайся святынь Твоих, во оставление грехов и жизнь вечную, Ты воси хлеб животный, и сочи святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, во веки веков, аминь. Дава пищу мне плоть Твою волю, огненцы, и опаляй недостойно, да не упалишь меня, Содетель мой, паче же продива уда моя во вся состава, во утробу в сердце, по политерне всех моих прегрешений, душу очистя, среди помышления, состава тирис косми в купе, чувств простоти просу петерицу, всего мистерию возди страху Твоему, приступу при соблюди же, сохрани меня от всякого дела, слова души тленного, очисти ее мою красиве, удобри разумивое свети имя, покажи мне Твое селение, единого духа, не к тому селение греха, да я к Твоего дому, входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть молитвенники Тебе приношу вся святые, чин в начале же бесплотно предтечу Твоего, премудрые апостолы, всем же Твою нескверную, чистую Матерь, и же мольбы благоутробни прими Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бо единости, и освящение наших, блажи душу светлости, теперь и поподобное, ко Богу и Владыце, славы все высылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Божий наш, да будет мне живот вечный, кровь Твоя честная, во оставление грехов, будешь же мне благодарение сие в радость, здравие, веселье, страшно же второе пришествие Твое, сподобие грешного, стати, одесную, славы Твои, я молитвами пречистая, Твои, я Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченные моей души, надежду, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господу, беломести недостойного, причастника быть и причастника тела, честной крови Сына Твоего, но росшая истины, свет, просвети моя умные очи, сердце, я же источник бессмертия, росшая, Боже, возврати меня межленного, грехом я же милость, вага Бога, люба, благоутробная мать, и помилуй меня, дашь мне миление, сокрушение сердца моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание, в пленении помышлений моих, и сподобие меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистить тайну священия, во исцеление души же тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, ибо еже петь и славить Тебя во вся дни живота моего, яко благословенное и препрославленное сего веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои и спасение Твое, еже си уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же и Сина небесех, да святится имя Твое. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас.

как уже светлость огня, воссиявши благодать вселенную просвети, не сребролюбие мирове сокровища, снизка во сатуном смиренно мудрее, показано Твоими словесы, наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастись душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес прелость божественную благодати Твоими устами, вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажение преподобни, достойных палим Тебя, сибо наставник, яко божественно являя, и ныне и присно во веки веков, аминь. Предстательство христиан не постыдно, ее ходатайство к Творцу непреложное, не презв грешных молений, глаз на предвори, яко благая, на помощь нас верно зовущих, и ускори на молитвы почтися на умоление, предстательствующих

0: Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови.
1: Христос, истинный Бог наш, молитвы и причистые своей Матери, и же святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Польского, Златоустого и всех святых, помилуй ты, спасет нас, яко благ и человеколюбие.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,

Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, у Тебя три души истины, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прии вселисемны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави налоги наши, кожи, и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему, внуши молитву мою не во устах льстивых, от лица Твоего, судьба моя изыдет, очи мои ты видят до правоты, искусил еси сердце мое, посетил еси ночью, искусил меня еси, и не обретися в мне неправда, якуда не возглаголют уста мои дел человеческих, заслави со стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя, а с вас, ва, как его слышал меня еси Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай бывающие на Тя, от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, я казенец ока, с крови крылу Твоя покрывши мя, от лица нечестивых остравших мя. Врази мою душу мою, одержавши, дух свой сотвориша, уста их глаголоши гордыню, изгоняющими ныне обыдоши мя. Очи свои возложишь в ухо найти на землю, объявши мя, яко лепка топнуло, яко с кимен обитаю в тайных. Воскресни, Господи, притвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей, Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнить и чрево их, насытившись сынов, и оставивши останки младенцам своим, аз же правду я явлюсь лицу Твоему, насыщуся, внегда явитимися славе Твоей, Тебе, Господи, воздвиг душу мою, Боже мой, на Тебя уповав, да не постыжусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не посадятся, да посадятся беззаконные и вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, истинам Ты и научи меня, настави меня на истину Твою и научи меня, яко Ты, Иси Бог, спас мой, Тебе терпек весь день, помяни чудо Твое, Господи, и милости Твоя, яко отвека суть, грехи юности мои я, и неведение моего не помяни, по милости Ты помяни меня Ты, ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, всего ради закона положить согрешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, все пути, Господни, милости истина, взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мог бы есть, то есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути и кожу из воли, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю, держава Господь, боящихся Его, и завет Его явит им, очи мои вынуга Господу, яко то исторгнет от всяти нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нечесть мат, скорби сердце мое помножившися, от нужд моих изведи мя, вишь смирение мое, труд мое, оставя все грехи мои, вишь враги мои помножившися, и ненавидение неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою, избави, да не постыжуся, яко уповав на тя, не злобиви и прави, и привекуся мне, яко потерпев тебя, Господи, избави Божий Израиль, от тебя скорби его, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству сироту Твоих очисти беззаконие мое, наибачи умы имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть вину. Тебе единому согрешив, и лукавое пред Тобой сотворив, яко да оправдившися во славе всех Твоих, и победивши в них разведите,
Себо в беззаконии их начат есть, и во гресех родиме мати моя, себо истинно возлюбил Иси, безвестные тайные премудрости Твои я явил Миси, окропившими словами очищуся, умывшими и почистне гобелюся, слуху моего до святости веселье, возрадуются кости смиренные, отвради лица Твои от грех моих и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух правообнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня, научи беззаконные его тем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я клаще бы восхотел эти жертвы, дал бы кубов всесожжения неблаговодейши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твое Сиона, и да созиждут стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученик Твой, Господи, Емелиан, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имея Бог крепость свою, мучителя не сложи, сокруши демонов немощные дерзости, таго молитвами спаси души наша, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Богородица, Ты и сила за истиною, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, владычице, по святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог, благословен, благословен, Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасати. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше, жизнь на небесех, да святится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставим на долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим.

вашего не устрашил злости, но ваше от небоязненно волею, возгнешающим огнем все сожегся, и владыце его жертва принесла Саиси. Мученичи славни Емельяне, Христа Бога моли, даровать и нам велию милость. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, и же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведный, любя и грешный, милый, рецизовый к спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши в числе молитвы, исправи живот наш, заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от скорби, злой болезни. Огради нас, святыми Твоими ангелы, да получениями к соблюдаемыми и наставляемыми достигнем соединения веры и в разум неприступные Твои славы, яко благословение и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честней же, Херовим, и славнейший без сомнения Серафим, без остения Бога Слово Родшее, сущее Богородице, Тебя величая, именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отец и Держитель, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешнику, и ими же весь судьбами спасти меня недостойного раба Твоего, яко благословен есть и по веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и приводим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и приводим самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и все Твои судими. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, как о чужие восторженные меня крепцию, откажи душу мою, и не предложишь Бога пред собою, сибо Бог помогает мне, Господь, отступник души моей, отвратит зла и врагом моим истиной Твоей потреби. Боли пожру Тебе и Твоим все имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всяких печалей Твою меси, и на враги мои возри око мое, внуши, Боже, молитву мою, и не презри моление моего, вон мими и услыши мя, по скорбях печали моей, и смедок святого совражия, служения грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смотрите во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет прийди на мя, и покрыми тьма, и рех, кто да сме крылья, как голубине. И полечу, и почиюсь, и удалихся бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от моего души и от бури. Потопи, Господи, и растели языки их, яко веди их беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обуди Тебе сынам его, беззаконие и труд посреди яко и неправда, и не оскуди отстогни голихва и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы куба, и аще бы ненавидя мя наверечивал, укрыл бы все от него, Ты же человече равнодушнее, Владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался здесь со мной бражен, в дому Божию ходихом единомышлением, да придет же смерть на ня, и да сни Твоя отживи, как у лукавства жречих их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господи, слыша мя, вечер и за утро и полудня повем и возвещу, и услышит глаз мой, и славит миром душу мою от приближающихся мне, якого мной себя хул со мною, услышит Бог и смирит ясы и прежде век, не есть моим изменения, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, оскверниши завет Его, разделишься от гнева лица Его, и приближишься сердца их, умекнувши словеса их паче елея, и тасуть стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и то Тебя припитает, не даст в век молвы праведнику. Ты же, Боже, не сведешь я в тени отыскления, мужа и крови есть не преподавая дней своих, аз же, Господи, уповая на Тебя, живый в помощи вышника в крови Бога Небесного во дворица. Речет Господи, беззаступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, уповая на Него, яко то избавите от стилов чесла весе мятежно, плечма своим осенит, и под крылья Его надеявшися, оружием будете истинное Его, не убоившися страху ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тне приходящие, острящие песа полуденного, падет от страны Твоя тысяча, и тьма одесную Тебе к Тебе же не приближится, убачу, чьим от Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь,
Эко ты, Господи, упование мое. Вышника положив весь прибежище Твое, не приедет тебе зло, и рано не приведет затеящий Твоему, как ангелам свою заповесть на тебе сохранить тебя во всех путях Твоих. На руках возьмут тебя, никогда припнешь камень ногу Твою, на спиды веселись, наступишь, и поберешь льба и змея, яко на мя упова, избавляй и покрою, яко познай имя мое, воззовет ко мне, и слушай, и гость, не месим скорби.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученик Твой, Господи, Емельян, во страдании Своем и неспрятный тленный, от Тебе, Бога нашего, имея во крепость Твоим учителя не сложи, сокруши демонов немощные дерзости, а го молитвами спаси души наши. И ныне и присно и во веки веков, аминь, яко нему дерзновение за многие грехи наши, Ты и жал Тебе, родшегося моли, Богородица Дева, много поможет молении Матери, Ника, благосердия и Владыки, не презри грешник, мы любим все чистое, яко милости в дети спасти моги, и же и страдать у нас изволивый, скоро да предварят мечту Твоя, Господи, яко обличат нам зело, помози нам, Боже, спаси наш, славу ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесе. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даш нам дней, все оставим налоги наши, так уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Божественную ревность не располагаем огня сослужащего, не устрашился Иси, но вошед небоязни на воле, возгнищающим огнем все сужекся, и владыце, яко жертва принеслся Иси, мученище славнее Емельяне, Христа Бога мои, даровать нам велию милость. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый и славим и Христе Боже, долго терпеливый, много милостивый, много благоутробнее, и же праведный, любя и грешный, милый, и же все славы ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши частые молитвы, и исправи живот наш, как воинен Твоим, души наши, освятители, сау чисти, помышления исправи мысли очисти, избави нас от всякие скорби, злобы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями, соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословен есть и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейший Бетхонин и Серафим, и достойнее Бога славу род, шествующий Богородицу Тебе величаем, именем Господним святейший Владыку благословим. Аминь, Боже, Господи, силы все Твои Судителю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, неспославая на спасение рода нашего, и честнее Его Христом, рукописание грех наших растерзавы, и победив этим начало и власти тьмы, сам Владыко человека любче, прими и нас грешные благодарственные сие и молебные молитвы, и избави нас от всякого всепобительного и мрачного прегрешения, и всех ослабите нас ищущих, видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших словеса, или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, так Тебе всегда взирающе, и я же от Тебе святы наставляемый, Тебе неприступно, Твое присутствующее козрящее света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение посылаем изначальному Отцу, Своенародным Твоим Сыном и все святыми благим,

упомянувшие сами себе

кто же себе умирает? Аще оба живем, Господи, ли живем?

памятник святейших патриарших православных и создателей святые обители сия, и от всех прежде почивших, от всех и братьев, где лежащих, и повсюду.

сердце.

нашего, и о еже утвердите нас всех.

Яче Батьківщина Святої Русь, чаю через дітей по побіжні народи я, останні Божа помощь людям Твоїм, подаш нам всі одне повіду вірним чадом Твоїм, поїдіться Русь і Святої Русі, поспішествуй в духі братолюбі крепи, святий збави, запліті роздирающим во врачению Бога, что день сердец ризу Твою, я же есть церковь живого Бога, замысли не провергни, благодати Твоей власти, придержащих ко всякому благу настави, и мудрости обогати, воинися защитить отечества нашего, заплем Твоих утверди, крепость духа не спасли, от смерти раны пленения сохрани, решенной кровью изгнания стоящим дома веди, палчущие напитай, недугущие стражи крепи исцели, смятите печали сущим надежду, благое утешение подаст, всем же воднись убиенным, и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженно покорится твои. Исполни нас, я же в тебя веру, надежда, любви, восстай пакет всех страх, святые Руси, мир единомысленный, друг к другу любовь обнови в людях твоих, яко две едины, мир соединены в сердце, и исповемся тебе единому Богу, в Троицу славному. Ты мои все преступления, победы и спасения, бывает, на дядь, и славу посыланием.

Вот и покойствовавший граф твоей, святейший патриарха православный, святейший патриарха Сергий Алексий, именно Алексия, митрополита Иоанна, Серапиона, епископа Вениамина, если вспоминаем, архимандритов Гермогена Андриана, Кирилла Наума Матфеи, иеросеминарха Самсон Натальи Федора, Антонины Гумена Порфирия Марии, Ирины Алексея Нины, новопредставленной монахини. И все, где нами поминаем, находятся братья наши, перепочивши. Христе Боже, наше Тебе слава высылание, Сон изначальный Тебе, Отец, и с Пресвятым и Благим Творящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков.

ايه طيبه كويس.

Thank you.

за ныне и присно, и во веки.

Ожидаю, что

страшное, прежде причастие страшные жертвы, животворящего тела Владычня, сим помолись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источники жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Судителю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, и многие ради благости в последние дни в плоти болкися, и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обновив и расплевшие грехом естество

согреших бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достоин возреть и на высоту славы Твоя, прогневах по Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивши, долготерпеливши и много милости, не предави семя погибнуть и со беззаконьми моими. Моего всячески ожидая обращения, Ты бореглыйся человеколюбче пророком Твоим, я по хотениям не хочу смерти грешника, поеже обратитесь и живо быть ему, не хочешь ибо, владыко, создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися и в разум истины прийти. Тем же я спащий недостоин есть небесе и земли, и сия привременные жизни, всего себе помянув греху, и сластем по работе, и Твой осквернив образ, во творении создания Твое быв, не чаевая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу, прими убо имени человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляя, нуждающиеся и обремененные к Тебе призывая и упокоевая, не пришед и призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страхе Твоем, якуда чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святом Твоей телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощим буду душею же и телом, от еже недостойней тем причинися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общения, к напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якуда я со всеми избранными Твоими, общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовал есть и любящим Тебя, Господи, в них же препрославлен есть и во веки, аминь. Господи Боже мой, тем, яко несть достоин, ниже доволе, на подкров ниде же храма души моя, цене же весть пусты, пауса есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты настради смиривайся себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял и в вертепе, и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими в яслих бессловесные моя души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же ныне удостоились в нити, и свечаяли согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринуясь и подобные мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и мне грешне, приходящую и прикасающимся, и яко же не возгнушался еси скверных и уст нечистых, целующих Тя, ниже моих возгнушайся скверших он и уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне угодно пресвятого Твоего тела, и честные Твои крови во освящение и просвещение, и здравие и смирение моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдение во всякое дьявольское действо, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, небу яко презирая прикажу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляюсь и общение Твоего. От мысленного Бога сберовлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят, Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего в десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня затвори, и будь мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мне десную и дебрестояние со святыми Твоими,
молитвами и моленьями пречистые Твоей Матери, и вещественных Твоих служителей, и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость, человеколюбие, наше все восприемы и смешение от чистых и девственных кровей почисти, спородшие тел, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и силу, Твоим восприятием, животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздья, копие, смерть, умертви мое душетленные страсти телесные, погребение Твоим адово пленивые царствия, погреби мое благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори,

славным Твоим вознесением, плотское обожилое восприятие и семидесным отсоединением почты, с полагаемым причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, с никим утяжителя Твоего Духа, а свои честные священные Твои ученики соделовы, приятельщи и меня покажи такое пришествие, хотя и паки прийти, следите вселенней правдою, благоволи имени устрелись дитя на облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими, там бесконечно славословлю и восклываю Тя, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, едини имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человека любит с презримое в забвении, неведении и прегрешении, исполови меня суждено причаститесь божественных и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но в очищение, освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и в помощь, и возражение сопротивных по истреблении многих моих согрешений, Ты боишься Бог милости и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно причащаю себе чистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть, несут себе, я выпью. Аминь.

Готовился к причастию, был на исповеди. Причастие к Господу.

Thank you.

Morgen.

подобни очи святые.

0: мудрости Соломоновой чтение. Праведницы трус, души в руце Божией, и не прикоснется их мука, ни вчего, ни бывшего от всех безумных умрите, и вменися озлобление исходы, и еже отношествие сокрушение, они же суть в мире, ибо пред лицем человеческим аще муку приему, упование их бессмертия исполнено, и в мале наказа не бывшей великим и благодетельства не буду, яко Бог искуси я, и обрети их достойно себе, яко злато в горниле искуси их, яко всеплодие жертвенное прият я, и во время посещения их воссияю, и яко искре по стеблею потеку, судят языком и обладают людьми, и воцарится Господь в них вовеки. Надеющийся на не разумеет истину, и верные у любви прибудут ему, яко благодать и милость преподобных его, и посещение воизбранных его. Премудрости Соломоновой чтение. Праведницы вовеки живут, и в Господе мзда их, и попечение их у Вышнего. Всего ради примут царствие благовития и венец доброты от руки Господней. За них десницу и покрыт я, и мышцею защитит их. Примет все оружие рвение свое, и вооружит тварь в месть врагов. Облечется в броня правды и возложит шлем, суд нелицемерен, примет щит непобедимый, преподобие, пострит же напрасный гнев во оружие, с поборе же с ним мирно безумная, пойдут праволучные стрелы молниены, и яко облако кругло лука облаков на намерение полетя, и от каменометной ярости исполн падут грады. Вознегодует на них вода морская, реки же потопят я на одно. Сопротив станет им звук силы, и яко вихрь развеет их, и опустошит всю землю беззаконие, и злодейство превратит престолы сильны. Слышите, уба цари, разумейте, навыкните судей концем земли, внушите держащие множество и гордящиеся о народе к языков. Яко дана есть от Господа держава вам, и сила от Вышнего.
1: Премудрости
0: Соломоновы чтение. Праведник, аще постигнет, скончайтесь, а в покое будет. Старость бы честна немноголетна, ниже в числе лет и считается. Седина же есть мудрость человека, и возраст старости, и житие скверное. Благоугоден Богу бы быть, возлюблен бы, и живы посреди грешней представлен бы, восхищен бы, да не злоба изменит разума его, или лесть превратит душу его. Рачение во злоба помрачает доброе, и парение похоти применяет ум не злобе. Скончався в мале, исполнили это долго, угодно Богу и Господи душа его, всего ради подсчастья среди лукавствия. Люди же, видевшие, не разумевшие, ниже положив помышление таковое, яко благодать не милость преподобных его, и посещение во избранных его.

благочестных небесных сил бесплотных, честного славного Богопритечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всех вальных апостолов, Иисуса святых Отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, Иисуса святых Отца нашего Николая, архиепископа мир Никийских чудотворцев, святых равноапостолов Мефодия Кирилла, учителей славянских, святых равноапостолов, великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святителя Михаила I, митрополита Киевского, первосвятителя московских, Петра Феогноста, Алексея Ионы и Иосафа, Макария Филиппа Киева, Ермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета, Иннокентия и Макария, святителя Серафиона, архиепископа Новгородского, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, святых славных и добропокорных мучеников, святого апостола первомученика и архидиакона Стефана, святого великомученика Феодора Стратилата и святые славные мученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников Церкви Русские, святых царственных страстотерпцев, преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия и прочих Киево-Печерских чудотворцев, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Никона и Гуменов Радонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Михея, Андрея, Максима, Грека, Дионисия, Антония, Варнава, Гескиманского, преподобных мученика Троида и прочих радующих чудотворцев, преподобных Зосимы и Славатия Соловецких, преподобного Ива Игона Почаевского, всех святых в Церкви Русьи просиявших, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны, преподобного Серафима Саровского, Его же и память ныне совершаем,

Я всем во Христе, братстве нашему.

zajedniki sa Isu zajedniki, a cici brati naši, ostavim skrisanje vaše svijesuši, a istrinje njivačih ne zaši, a ostinje s nami Bože ne pamiti, ne ostavljenje grехов svih прежде шедших от сердца братьев наших, залежащих и посиду православных, а избавление плененных, и о братьях наших во службу служащих, и о всей служащих и служивших,

Святой Славный, Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Святой Свят

смертный, помилуй нас. Святые Божие, святые грехи, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые грехи, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наши жизни на небесе,

Боже наш, благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивый, сам благослови хлеб и сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во святей обители сей, и во всем мире поем, и кушающие от них верные освяти, яко ты си благословляя и освящая всяческое, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, с обезначальным твоим Отцем и всесвятым и благим и животворящим твоим Духом,

Господне, заступник моей си, слава моя и вознося главу мою,

Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразилась вся враждующими суе. Зубы грешников сокрушилась и, Господи, и спасение на люди Твои, благословение Твое. А соснув-то в спах востах, яко Господь заступит меня. Господи, да не ярости Твоей обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрела Твоя онзоша во мне, и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление плоти мы от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзадоша главу мою, яко бремя тяжко тяготеше на мне, восмердеше и согнишь рана моя от лица безумия моего. Пострадав, ослепался до конца, весь день святая хожда, яко лядвие мое наполнишеся поругание, несть исцеление плоти моей. Озлоблен бых, измирися до зела, раках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желание мое, воздыхание мое, Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мне силу моя, и свет очью моей, то не со мною. Друзи мои, искренни мои, прямо не приближайся и сташа, и ближние мои, одалечи мне сташа, и нужда хося, ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголуха суетная, и листивная весь день поуча хося, аже яко глух не слышат, а яко не мне отверзаю своих.

Яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем, вразижимое живут и укрепишеся паче мне, и умножишеся ненавидящими бесправды, воздающими зла и возлагая болгахами, а за негоня благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, подни помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, подни помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утреннюю вожада Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя в земле, пусть и непроходнее и безводнее, так обо святим явися Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, с нем и похвалите Тя, так о благословлю Тя в животе моим, о имени Твоим воздержу руцы мои, яко тука и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучастях Тя, яко был и помощник мой, и в крови пилотове возрадуйся, прельпе душа моя по Тебе, мне же приед десница Твоя, и же суи скаша душа мою, внедут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лисовым будут, царь же возвеселится в возе, похвалятся вся блины сиим, яко заградившись уста глаголящим неправедная, на утренние поучастия в Тя, яко был и си помощник мой, и в крови прилутую возрадуйся, прельпе душа моя по Тебе, мне же приед десница Твоя.

вся молитва моя преклоню ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя и живот моя, да приближися, предвиненду с нисходящими в рубы, яко человек без помощи мертва свободь, яко язвы не спящие в гробе, и же не помянулась к тому, и те от руки Твоя отреновение выше, положишь имя в рове преисподней, темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся вова Твоя на милости на мя, удалилась из знамых моих от меня, положишь мне мерзость себе, предан бы они из кожда, очи мои изнемогости от нищеты, возвав Тебе, Господи, весь день, возде к Тебе рутся мои, едомертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят, исповедаться Тебе, еда повесть в гробе милость Твою, истину Твою в погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя зели забвение, я с Тебе, Господи, возвав, и утро молитва моя предварит тяжкую, Господи, отреши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищий есть массы в трудях от юности моя, вознежися, смирися, изнемогу, к нам не придушах, гневе Твое устрашение Твое возмутишь мя, а вы души мя, яко вода весь день, одержаши мя в купе, удалилась от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, в дни возвага в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и все внутреннее моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от осления живот, венчающего все милостью и щедротами, исполняющего во благи желания Твои обновиться, яко орля юность Твоя, творяй милостыни Господь, судьба всем обидимым. Сказа пути своим Моисею и сыновом Израилем, хотение своя, щедро милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззаконию наше сотворилось нам, ниже по векам наше воздалось нам, яко во высоте небесней земли. Утвердил есть Господь милы свою новоящийся Его, велико отстоят восток, от запад удалилось от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящийся Его, яко той позна сознание наше, поминует и перстясь мы, человек, яко трава дниго, яко цвет сели, так и отцветет, яко дух роди в нем и не будет, и не познает тому места своего, милость же Господня от века и до века на боящийся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящий завет Его и помнящий заповедь Его творите я, Господь на небе сил готово престол свой, царство Его всеми обладает, благословите Господа все ангели Его сини, крепости, творящие слово Его, услышите глас словес Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его, благословите Господа все дела.

Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей. Услыши меня правде Твоей, не вниди суд с рабом Твоим. Яко не обратится пред Тобой всех живые, яко подавра душу мою. Смирил из земли живот мой, посадил вместе темных, яко мертвые века. И уныл во мне дух мой, во мне смятясь сердце мое. Помянут не древние, поучися во все деле Твоих, творениях руку Твою поучася. Воздерьте верутся мои, душа моя, ко земле безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня. И уподоблюсь нисходящим в ров, слыша на сотворение за утро милость Твоя, Канатяпова. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взя душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу, научи мне творить волю Твою, как Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живиши меня правдою Твоею, изведеши от печали душу мою и милости Твоей, потребиши, враги моя, и погубиши вся стужающей души моей, яко зрав Твоесим. Услыши меня, Господи, правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благи наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

Lord.

Сын Святый, Твоему Христа, Господи.

начала, да прославишь житием Твоим пречудное имя Святые Троицы, явился из сего истину ангел на земли, и во плоти серафим, яко луч пресветлый, вечного солнца правды, просветися житие Твое, мы же зрящие, прихвальные труды Твоя, с благоговением и радостью глаголем тисицевая, радуйся правила веры и благочестия, радуйся образе кротости и смирения, радуйся преславное верных величание, радуйся притихое скорбное утешение, радуйся прелюбимое иноковство хваление, радуйся живущее в мире предивное поможение, радуйся российские державы, слава и ограждение, радуйся тамбовские страны, священное украшение, радуйся преподобнее Серафиме,

и Твоя преподобная Отче Серафиме, теплую любовь Твою по иноческому житию, позна святую волю Господню о Тебе, и Богу яко дар совершенный приносящий, благословите на тесный путь иноческий святым крестом Своим, и уже до конца жития Твоего на персях носил еси, знамены вере любовь Твою, распеншемуся, Сыны Христу Богу

невесты тебе даровался, святче Божий, от юности твоя, и пристоя помышлять о небеснем, оставил и си дом отчий, царствие Божие ради и правды Его, всегда ради прими от нас похвалы сия, правда, сокрада Курска, чада Бога избранное, радуйся родителей, благочестивых, отрасль причестная, радуйся добродетели матери, своя унаследивый, радуйся благочестию и молитве наученной, радуйся на подвиги, Матерь Христом благословенный, радуйся благословение сие, яко святыню до смерти соблюды, радуйся любви ради Господа, дом отечески оставивый, радуйся вся красна мира сего, ни во что вменивый, радуйся преподобней Серафиме,

Вышнего от юности Твоя, во истину храняши Тя преподобнее, с высоты во храма спадше сохрани Тя, Господне, врежденно, и стражду щути люте, сама Владычица мира явися с небес исцеление принесши, за ней из млада верно служилась его.

Отца и Иноческого равноангельного жития, во град святый Киев поклонение ради преподобным Печерским притекли сим, и от уст преподобного Досифея повеление приим, пустыню Саровскую путь свою править им, верою издалеча облобезалось и место святое сие, и там вселився житие Твое, богоугодно скончалось им. Мы же дивящися таковому о Тебе Божию промышлению, с умилением вопием Ти им. Радуйся, мирские суеты отрешивися, радуйся небесного Отечества пламени вожделевий, радуйся Христа всем сердцем возлюбивий, радуйся благое Иго Христово на себе восприеми, радуйся совершенного послушания исполненный, радуйся святых заповедей Господних блюстителю верный, радуйся ум Твое сердце в Бозе молитвенно утвердивый, радуйся столпе благочестия непоколебимый, радуйся преподобней Серафиме.

страшилися весь путь тесный и скорбый, подвига иноческого, не зырием пустынного жития, затворы молчания, многоночного пения, и так благодатью Божию восходя от силы в силу, одеяние боговедению преселился и силы.

Отче Вечи, святое житие Твое, преподобный Отче Серафиме, вся братья Твоя, удивлякуся Тебе, и приходящих Тебе, поучахся всех Твоих и подвизе, славящих Господа Тиного святых Своих, и мысли с верой и любовью восхваляем Тебя, преподобный Отче, и вопием Тебе сице, радуйся, всего все жертву Господу и принеси, радуйся на высоту бесстрастия вошедший, радуйся воине Христов добропобедный, радуйся небесному тому владыке, рабе благий и верный, радуйся предстать от нас пред Господи непостыдный, радуйся Богородице, молитвенче наш неусыпный, радуйся пресчетного благоухания крине пустыны, радуйся благодати Божией сосуде непорочной, радуйся преподобной.

Отцами святосия жилище Твое, преподобнее, их доболящу Ти, и надре смертным лежащую, сама пречистая Дева, пришедших к Тебе со святыми апостолом Петром и Иоанном рече, сии с от рода нашего, и главе Твоей коснуся, обижеся лев, воспелась и благодарнее, Господи, ви,

Очи чистое, святое житие Твое, преподобнее Серафимия, восхоте погубите Тя, наведе бо на Тя, люди злы, и же беззаконно истязах у Тя, и лежива суща оставиша, Ты же очи святы, яка огнес кроток, вся претерпелась и за обидящих Тя, Господи, моляся, те же мы все, таковому Твоему незлобию, дивящийся, вопием Ти. Радуйся, кротости смирений Твоим, Христу Богу подражавы, радуйся незлобием Твоим, духа злобы победивы, радуйся, чистоты душевной и телесной, хранитель усердный, радуйся пустынниче, дарами благодатными преисполнены, радуйся подвижниче, богопрославленный и прозорливый, радуйся, наставниче монахов, предивный и богомудрый, радуйся, святые церкви, похвало и радование, радуйся, обители, саровская слава и удобрение, радуйся, преподобнее Серафимия, саровский чудо.

подражая, явился еси пустыне прозябение многоплодное дарами Духа Святаго, Его же действие многое и преславное совершилось и, подвязая верных

Тебе, преподобней Своей, неизреченное в людях милосердие показать, а якого истину светило Богосветлое, дело бы и словесы Твоими всех приводилось и во благочестие любви Божией, тем же сиянием подвигов Твоих, просвещений и хлебом учения Твоего насыщений, Тебе усердно величаем и прославшему Тебя Христу вопие.

избранника Божия, издалече притекаху к Тебе верней в скорбих и болезнях, и сих бедами отягченных не отринулась и, источай исцеление, дары утешения, предстательство я в молитвах, тем же исхождаше во всю землю российской вещание чудес Твоих, и сице в Тя славиху духовное чадо Твоя. Радуйся, пастырь наш добрый, радуйся, очи милостивый и кроткий, радуйся, врачу наш скорый и благодатный, радуйся, немощи наших исцелителей милосердный, радуйся, в бедах и обстоянии помощниче скорый, радуйся, душ смятенных умирителю пресладостный, радуйся, грядущая, яко настоящий повидевый, радуйся, прегрешений сокровенных обличителю прозорливый, радуйся,

преподобнее, яко старец и немощный и претрудный, тысячу дней и тысячу ночей на камене молитвы пребывал еси, кто доволен изречи болезни и борения твое блаженне, Отче, еже претерпел еси, воздей преподобнее руце твое к Богу, а моли-ка мысль.

без сладостачайшие Иисусе, так о молитва взывал Иисусе Отче, в пустыне безмолвии Твоем, мы же суетую помрачение во грехе все житей сгибшей, восхваляющую любовь Твою ко Господу, сице в Обиемске, радуйся любящим и чтущим Тебя ходатаю спасения, во все приводяя грешников по исправлению, во все молчальничай, надзорничай, предивный, радуйся молитве, ничего нас усердный, радуйся пламенную любовь ко Господу показавый, радуйся огнем молитвы, стрелы вражие попаливый, радуйся священию угасимой молитвою в пустыне пламенеющая, радуйся светильнича, горя и светя и дарование духовными, радуйся преподобней Серафиме, старости чудотворчая.

за Твое, неси земли царица и вися, повелеваешь да открыт за двор свой, да не возвратит людям православным нити к себе, да всех петину.

возмогут изрещи крепость любви Твоей обложений, предал Боиси себе на служение всем приходящим к Тебе, повеление Богоматери исполняя, и былыси, и думевающим, советник благий, унывающим, утешитель, заблуждающих, кроткое вразумление, болящий врач и целитель, всего ради вопием Ти, радуйся от мира, пустыню вселивайся, и добродетели, приобщающий, радуйся из пустыни, в обитель возвративайся, боже добродетели, семена сейте, радуйся Духа Святаго благодатью, осьянный, радуйся кротости и смирения исполненной, радуйся притекающим к Тебе, Отец чудолюбивый, радуйся, слави всех любви, удобрение и утешение и подававы, радуйся приходящим к Тебе радостью и сокровищем им нававы, радуйся любовью Твою святую, радуйся небесного царствия сподобивайся, радуйся преподобней Серафиме, царовский чудотворец.

спасительного Твоего подвига преподобнее, достиг скончания, на молитве колено преклоненно святую душу Твою в руце Божие предалось, и уже ангели святые вознесуши горе ко престолу Вседержителя, да со всеми святыми предстоишь во славе не вечерней, воспевая песни

скотчиною Твоею явися Ти, провозвестивши блеское Твое к Богу отшествие, мы же, девящися таковому посещению Богоматери, вопием Ти, радуйся небесе и земле Царицы, лицезрелый, радуйся явлением Божией Матери, обрадованный, радуйся, весть от нее ко преселению небесному приемы, радуйся праведною кончиною, святое жития Твоего показалый, радуйся молитве пред иконою Богоматери, умиленный дух Твой к Богу предалый, радуйся неболезненным исподом, проречения Твоя исполнилый, радуйся венцем бессмертия от руки Вседержителя увенчанный, радуйся блаженство райское со всеми святыми унаследовавый,

Вознося преподобней всем житиям Твоим подвижник, великий благочестия явился Иси, заблудшенного разумления, болящим душею и телом на исцеление, мы же благодарны сущим, Господи,

святоподатный светильник был в житии, богоблажение очи по смерти Твоей воссел, если яко святозарное светило российские земли, источайший бота честных мощей Твоих токи чудес, всем с верой и любовью к Тебе притекающим, тем же мы, яко молитвеннику о нас теплому и чудотворцу вопием Ти, радуйся множеством чудес от Господа прославленный, радуйся любовью Твою всему миру воссиявый, радуйся любви Христовой верной последователю, радуйся утешение всем требующим Твоей помощи, радуйся источниче чудес неоскудеваемый, радуйся болящих и недужных исцелителю, радуйся воды многоцелебной, кладезью неисчерпаемый, радуйся, яко все концы земли нашей любовью Твоей объял еси, радуйся,

Евангелие Твое дерзновение пред Богом, ведущий Тебе, преподобный Отче, молимся, молись о Тебе ко Господу, да хранит Церковь Свою Святую от неверия и раскола, от бед и напастей, да поем Тобою, благодеющему нам Богу,

утешителя и заступника, и с любовью возглашаем Тебе сердце. Радуйся, Церкви православная, похвалу, радуйся, Отечеству нашему, щит ограждение, радуйся, пусть и водителю всех небеси направляет, радуйся, защитниче наши, покровителю, радуйся, силой Божией, многие чудеса содеявый, радуйся, ризуя Твоей, многие недужные исцеливый, радуйся, вся козни дьявольские победивый, радуйся, звери диви, кротостью Твоею покоривый, радуйся, преподобней Серафим.

и великий чудотворче, преподобный Отче Серафиме, прими малое сие моление наше, похвалу Тебе возносимое, и предстоя ныне престолу Царя царствующих, Господа нашего Иисуса Христа, молися о всех нас, добрящий милосердие Его, день судный, день радости, поющий Аллилуйя.

преподобный отче Серафиме, прими малое сие моление наше, похвалу тебе возносимое, и престоляный не престол царя царствующий, Господа нашего Иисуса Христа, молись о всех нас, дожащих милосердия Его, в день судный, радости поющих Ему. Аллилуйя!

начала, да прославишь житием Твоим причудное имя Святые Троицы, явился бы еси воистину ангел на земли, и во плоти серафим, яко луч пресветный венчат до солнца правды, просветися житие Твое. Мы же, зрящие похвальные труды Твоя, с благоверием и радостью глаголю тисцевая, радуйся правой веры и благочестия, радуйся образу кротости и смирения, радуйся преславно верных величание, радуйся прибитое скорбно утешение, радуйся прелюбимое иноком похваление, радуйся живущим в мире предино поможение, радуйся российским держава слова и ограждение, радуйся Тамбовской страны священное прошение, радуйся преподобный

чудотворчий и предивный годище престол, скорый помощничий и молитвенничий наш, преподобный отче Серафиме, величающий прославшего Тебя Господа, воспеваем Тебе похвальное, Ты же имей велить дерзновение ко Господу, от всяких нас бед своди и зовущий, радуйся, преподобный Серафиме,

Серафима Саровского, чудотворца, и Божий память пресвятшаем,

благословенный.

0: осуждают ни вещественные чинови, ни божественные все он божественное тело Твое, низа пожестекшийся апостол множества от конец Богородицы, Тебе предсташа объясними же чистая, Твою честную Деву память славим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, победные почести взяла еси на естество чистое, Бога родше, обаче же, подобящийся Творцу Твоему и Сыну, паче естества повинуешься естественным законам, тем же умерши с Сыном восстаешь и вечнующи.
0: Преподобный Отче Серафиме, моли Бога о нас, Господи, отверзи мне недостойни усне и дашь мне слово разума, воспети достойно память блаженного Серафима, ныне с ангелом молящегося Тебе, избавите нас от всякого лютого обстояния.
1: Преподобнее Отче Серафиме, моли Бога.

0: нас, к Богородице великий молитвенник был еси преподобне, и уже видите соапостол исподобился еси, и ныне не престай молитвами твоими посещать и чад твои.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! От юности твоей преподобнее предался еси умом Богови, и страсти телесные крепким воздержанием укротив, всякими добродетелями украсился еси премудре.
0: Ныне и присно, и во веки веков, аминь. Всеблагая владычица, я же преблага, как Бога плотью родши, озлобленное страстьми мое сердце очисти, да верой и любовью

0: Пресвятая Богородице, спаси нас, жену Тя мертвенную, но паче естества и Матерь Божию, видевшися непорочные славные апостоли, ужасно прикасахуся руками славы блистающей, яко благоприятное селение видящее.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, спасти же руце досадительные дерзого, усечением судно нес, Богу сохраншу честь, одушевленному кивоту славы божества, в нем же слово плотьбы.
0: Преподобный Отче Серафиме, моли Бога о нас, молитвами Твоими преподобнее, предстоя Богу со ангелы, за весь мир молися, брани вражие потребите, и победу на супостаты даровати.
1: Преподобнее Отче Серафиме, моли Бога о нас, от юности верою и любовью прилепился Иси, владыце вышних сил, преподобнее Серафиме, и воссияв в пустыне Саровской, яко солнце в скорби приходящим к Тебе утешитель был Иси, моли спастися нас.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Явился Иси преподобнее, молящимся Тебе столб непоколебим, и прибежище всем притекающим в обитель Саровскую, и приемлющим исцеление благодать неоскудную.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, услыша, Ева, праматерь, в печалях родиши чада, Ты же чистая дева, услышавши, Господь с Тобою радуйся, радованным гласом печаль праматери потребила Иси.

0: и в пристанище бесстрастия прийти, сосуд воздержания явился Иси преподобней Серафиме, моли Христа Бога даровать и нам велею милость.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Превзыдоша главу мою греси моя, мои владычице, оскверненный ими десь минесть исцеление плоти моей, но ты много благоутробное даруй души моей слезы покаяния на очищение сквер греховных и телесные недуги врачу и врача всяческих и Господа, родшая.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас. Видите, люди, чудитеся. Горабов святая и явственная Богу в небесной обители превыше в землица. Небо земное в небесное нетленное селение вселяемо.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жизни пресносущные и лучшие, смерть Твоя бы из прихождения чистая, от привременные к божественной воистину неприходимей, преставляя Тя, чистое вселение Сына зрети Твоего.

0: силу Господа вселений мир, и душам нашим верию милость.
1: Преподобнее Отче Серафиме, моли Бога о нас, великими подвиги Твоими преподобнее, яко Феникс процвел еси, словесы благоплодными и непорочным житием сердца притекающих к Тебе услаждая, и ныне убомолися да обрящим милость от Христа спас.

0: печали наши разори, бесстрастием, верой и любовью украси всех, преславную память Твою чтущий.
1: Ныне и присно, и во веки веков, аминь. Радуйся, Владычице, Дева, Церквам, красоту, благочестивым людям, держава и похвало. Непрестанно молись о Христу Богу, да сохранит нас от бед молитвы.

0: Спаси нас, яко на облаце Дева апостольский лик носи, к Сиону от конец служите Тебе, облаку легкому собирашися. От нея же Вышний Бог, сущий во тьме и сей неправедное восия солнце.
1: И святая Богородица, спаси нас, да возгласят трубы благословов. Днесь язык же многовещанный человеческий, ныне да восхвалит, да огласит же воздух. Безмерным сияя светом, ангели да поют пречистые девы успение.
0: Преподобнее Отче Серафиме, моли Бога о нас, всем приходящим к Тебе был иси учитель истинный, и к Богородице великий молитвенник, и ныне преподобнее не престай моляся о чадих Твоих, яко им иже дерзновение велие.
1: Преподобнее Отче Серафиме, моли Бога о нас, да в ней идут ныне Христы именити, люди во храм обители Саровские, к честным мощам Твоим преподобнее Серафиме, припадающие и да просят от Тебе исцеление, здравие и спасение, Христа величающее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в ночи молящуюся Тесе, Богу преподобнее, враг невидимый, хотя же устрашите Тя, но молитвы Твои посрамлены с чизей все лукавы.
1: Ныне и присно, и во веки веков аминь, Бога Его же родила, если пречистая Мария, моли рабом Твоим подать и прегрешить.

0: дает тебе, я же превыше естества, Царь всех Бог, в Рождестве во Деву, яко же сохрани, такого гробе тела соблюдение тленно, и с прославе божественным представлением честь тебе, яко Сын Матери даруя.
1: И Святая Богородица, спаси нас, из тебе жизнь восия, ключи девства нерушивши, как оба пречистое и живоначальное твое тело, искушение смерти быть причастно.
0: Преподобнее Отче Серафиме, моли Бога о нас, святая душа твоя обитель бысть Богу, в ней же Отец, Сын и Святый Дух вселися, тем же молим тебя преподобнее, на вождение враже отчтущей тебя от жени, и верным людям мир и здравие даруй.
1: Преподобнее Отче Серафиме, моли Бога о нас, великие Твои пустынные подвиги и труды, и сладость учения Твоего почитаем, преподобнее Серафиме. Ими же многие приходящие к Тебе просветил еси, научил еси, воспевайте единосущную Троицу.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, житием чистым последовав Владыце Христу, течение доброе скончалось и преподобнее, к вечным же обителям вошед блаженнее, зри же там, и я же ангели видят, тем же чтущий память Твою Христа величаем.
1: И ныне и присно, и во веки веков аминь, ныне к Тебе прибегаю, пречистая, спаси меня молитвами Твоими и соблюди, елико бо хочешь и можешь, и яко мати всемогущего.

0: преподобни, в Саровскую обитель вселился Иси, и там ангельски пожив, многим путь был Иси ко спасению. Сего ради Христос тебе, Отче Серафиме, прослави, и даром исцеления чудес обогати, тем же вопием ти, радуйся, Серафиме преподобни, Отче наш.
1: Оставив роды, други, богатства, яко прах минив, в пустыне Саровской водворился Иси, и на страсти, яко бесплотен подвязався, ангелов ликостояния сподобился Иси, тем же духовное разумение приим. Подожди нам, преподобни, разумно песни воспети тя, сице глаголющим, радуйся, Серафиме, блаженни небесный, человечий и земный ангеле, радуйся в любви Христу подражателю, радуйся Святого Духа обитель, радуйся унывающим веселье радование, радуйся источниче исцелений, радуйся скорбящим душам, сладкое утешение, радуйся инокам тихое пристанище, учителю премудрый, радуйся похвалу земли российские, радуйся, Серафиме, преподобне, Отче наш.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас, богоделанные скрижали Моисей, писанные Божественным Духом, яростью сотрошно сего Владыка, родшую неврежденную небесной сохрань домы, ныне внутрь всели, с нею играющей опием Христу, препрославленные отцепы наш Божий благословен еси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, все священные представления божественные Твоя и нетленные Матери, премирные Вышних сил совокупичины, веселитесь с сущими на земле Тебе поющими, Боже благословен еси.
0: Преподобнее Отче Серафиме, моли Бога о нас, чудно житие Твое явися преподобнее, благодатью Божественного Духа исполнено, блаженно воистину кончину преподобной приял еси, о Христе радуйся. Мы же к прославшему Тебя взываем, Отец наш Божий благословен еси.
1: Преподобнее Отче Серафиме, моли Бога о нас, множество людей во святую обитель, сошедшихся дней с преподобней Серафиме, честным мощем Твоим поклоняется, от ниже исцеления все почерпаем непрестанно зовуще, Отец наш, Боже, благословен еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во всю землю изыди вещание сие, яко в сорове чудотворец преславен явися, исцелений множество источая всем, с верою приходящим и вопиющим, Отец наш и Боже, благословен еси.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь, Богородица, Дева, родшая Слово, паче Слово, Зиждителя Твоего, того молись преподобным Серафимом помиловать.

0: ковчегу священному, все множество богословов в Сионе, кама идиши ныне скинии, зовущий Бога живаго, не пристай, презирающий веру и поющая, содетели единого поем избавление и превозносим во все веки.
1: И святая Богородица, спаси нас, якоже воздевши руце, исходишь и все непорочное руце, имя же Бога носила, еси плоти с одерзновением, яко матери кла еси к рожденному, я же медал еси во веки сохрани, вопиющее тебе, содетеля единого поем избавление и превозносим во все веки.
0: Преподобный Отче Серафиме, моли Бога о нас. Плотские страсти укротив и мирови умертвився, глаголы жизни вечной сердцем твоим блаженни приял еси, научая всех к тебе притекавших взывати, Господа пойте дела и превозносите Его во веки.
1: Преподобнее Отче Серафиме, моли Бога о нас, прославление честных мощей твоих преподобнее, обитель Саровская радости, исполнися, люди, и жив все дивному во святых своих Богу взываху. Господа, пойте дела и превозносите Его во веки.
0: Благослови им Отца и Сына и Святого Духа Господа. Благодатью Божественного Духа исполнится и преподобней Серафиме, верным людям, творящим святую память Твою, молитвами Твоими и спроси грехов прощения вопиющим. Дети, благословите, священницы, воспойте, люди, превозносите Господа во веки.
1: Ныне и присно, и во веки веков, аминь. Спасение ходатайца нам явилось, еси Богородице, родшая спаса и владыку всех, тем же молим Тя, спасение сподоби всех, песнословящих Тя.

0: Спаси нас, дивлякуся ангельские силы, всего несмотрящий своего владыку, женскую душу руками носящего, нечисто боровшее, сынолепно провозглашаше, гряди чистое с сыном и Богом прославлено буди.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, придите вернее ко гробу, приступим Божия Матери и обымем сердцы и устами, а часы и лицем чисто прикасающиеся и почерпающие исцеление независные дары от источника пресноте.

0: прославляющих Тебя освети, беды напасти и вечного в мучении избави, да Тебя присно воспеваем.
1: И подобнее лоще Серафиме моли Бога о нас, праздночные и вардневные по уединении и пустыням доблестве не претерпев, дом премудрости Божия, бы веси и к сиянию не вечернюю востеклись и молись,

0: и Твоими учениями многие, приходящие к Тебе, вразумив, научились быть и чада Церкви Христовой.
1: Ныне и присно, и во веки веков, аминь. Ты си крепость наша, Ты си похвала и радование, хранительница наша, заступление, прибежище и предстательница непобедимая, пречистая Богородица, спаси рабы.

священными песнями воспарим дивного в чудесах преподобного Серафима, нового светильника российской земли, ангелом-собеседника и теплого молитвенника к Богу, очтущих

Я и вы.

наши пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудевши гневом Твоим исчезоха, лето наше, яко кучи на паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приди кроты сманы и накажемся, кто весь державу гнева Твоего и страха Твоего ярость Твою исчести, десница Твоя так и скажи, мякованное сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе умолен будет на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил наиси, лето вняже видихом злая, и призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумей в пути непорочни, когда приидеши ко мне, прихождав не злобие сердца моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим вещь законопреступная, творящая преступление возненавидев, не прельпи мне сердце строптиво, уклоняющемуся от меня лукавого не познав, оклеветающего-то искреннего своего сего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем сим не едяв, очи мои на верной земли посаждать и я со мною, ходя и по пути непорочной сейми служаши, не живяши посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедной не исправляши пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От юности Христа возлюбилось и блажение, и тому единому работать и пламени вожделев, непрестанной молитвой и трудом в пустыне подвязался Иси, умиленным же сердцем любовь Христову стяжав, избранник возлюблен Божия Матери явился Иси, сего ради вопиемти, спасай нас молитвами Твоими, Серафиме преподобнее, Отче наш, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Что тебя наречемо благодатное, небо, якого сияло, и солнце правды, рай, яко прозябла, и цвет нетления, дева, яко прибыла, и нетленна, чистая Матерь, яко имелась на святых твоих объятиях, Сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи, послыси Твоему, и да не обладает мной всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда успою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный.

там ангельски пожив, многим путь был иси ко спасению. Сего ради Христос тебе, Отче Серафиме, прослави, и даром исцеления чудес обогати, тем же вопием ти, радуйся, Серафиме, преподобне, Отче наш. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготропне, и же праведно любя и грешное милуяй, и же вся залыка спасения обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в час сии молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшее, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший, Владыка, благослови.

Всякого человека, грядущего в мир, да знаменается на нас от лица Твоего, да не возрим свет непреступный, и стави стопы наше дело